0: Несколько человек из завода Искра и Заря. Пока не знаю. Свое время прочтем газетам. Он вполне уверен, что и Максим Орлов, и Ольга Степановна будут в этом списке. Так же даже Василиса Павловна и Андрей Спиридонов.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо за это, Александр Сергеевич. Передайте мне спасибо районному секретарю и секретарю обкома. А его попроси, как в случае выйдет, однажды передать спасибо и земной поклон отцу колхозного счастья, родному нашему товарищу Сталину.

0: Передам. Обязательно передам.
1: Сейчас поздравляю. Максим, поздравляю.
2: Спасибо, Коленька.
1: А поздравляю, Максим. Вот ты смотри, вот привет. А?
3: А я тут думаю,
4: что вы... Стоп, Кирилл, товарищ Поклёвкин, прошу не нарушать порядка неорганизованными, единоличными вот клецами.
1: Я хочу всю свадьбу танцевать только с тобой.
2: А я с вами.
1: Галя.
2: Александр Сергеевич, идём танцевать?
4: А, я...
2: Геля, вот надейся, чтоб я тобой вот так же гордилась.
1: Ладно, Люба, добьюсь.
2: Вот тогда увидим.
1: Вот увидим.
2: Прошу к столу, дорогие гости.
4: Внимание, внимание, внимание, товарищи, внимание, внимание. Небольшое свадебное поздравление. Исполняет трио. Любовь Кубинская.
5: Или плох я с виду, или в отношениях скромен был. Вы другого полюбили, я другую полюбил. Сердце что? Оно не сильно, поздравляю от души. Но учтите, что блондины тоже очень хороши.
1: Ну, а теперь пожелание невесты. Что закажет товарищ бригадир? Вот не на вас. Товарищ невеста.
2: Мои любимые.
1: Сейчас, товарищ.